Не верь, что мы с тобой не пара, что я сломал тебе твой лёс. Моя старенькая гитара еще раз шулит нас до слез.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: closed.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У Беларусі збіраюцца па-новаму лічыць і налічваць дапамогу па доглядзе за дзіцём да 3 гадоў. Цяпер яна аднолькавая для ўсіх і не залежыць ад заробку бацькоў. Урад прапануе прывязаць выплату да даходаў атрымальніка.
2: Пры гэтым абяцаюць захаваць цяперашні памер як мінімальную гарантыю, а верхняй мяжой зрабіць сярэднюю зарплату па краіне. То бок для людзей з большымі даходамі выплата можа быць вышэйшай.
1: Логіка ўладаў простая. Калі жанчына добра зарабляе, яна губляе больш грошай, сыходзячы ў дэкрэт. Большая выплата, як разлічваюць аўтары прапановы, можа падштурхнуць такіх жанчын да нараджэння дзяцей.
2: Але тут узнікае галоўнае пытанне. Ці сапраўды грошы могуць істотна паўплываць на рашэнне нараджаць? Бо справа ж не толькі ў памеры дапамогі, ёсць кошты жылля, дзіцячых тавараў, магчымасць вярнуцца на працу і ўвогуле упэўненасць у заўтрашнім дні.
1: І нават цяпер дзяржаўная падтрымка сем'яў даволі шырокая. Акрамя штомесячнай дапамогі існуюць выплаты па нараджэнні і сямейны капітал. Аднак праблему нізкай нараджальнасці гэта не вырашыла.
2: Ці можа новая схема нешта змяніць і каго насамрэч урад спрабуе зацікавіць большай выплатай? Пра гэта Еўрарадыё пагаварыла з эканамічным аглядальнікам Андрэем Махоўскім.
3: Идея тут на самом деле как бы понятна и простая. То есть идея в том, что женщины, которые зарабатывают там приличные деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать. То есть, соответственно, те, кто зарабатывают ну, намного больше там, средней или больше средней зарплаты, просто, ну, пока просто неизвестно, какой процент от средней, вернее, не от средней зарплаты, а от там, заработка, то там, от этого заработка женщина будет получать в качестве пособия. Но как бы, если у кого-то будет там, значительно выше средней зарплаты, ну, наверное, ему будут платить, ей будут платить просто среднюю зарплату. Вот, то есть это как бы идея такая повысить рождаемость. Но это на самом деле идея повышения рождаемости по принципу, что ну, вот надо что-то делать, а сделать ничего нельзя, а сделать нечего. Поэтому вот надо сделать вид, что мы что-то такое делаем. Потому что ну, проблема с рождаемостью в Беларуси, она не в размере пособий. Я просто обратил внимание, что с 2015 года размер пособий в Беларуси на ребенка вырос в 4,3 раза. Если считать в долларовом выражении, то он вырос в 3 раза. При этом этот коэффициент рождаемости, он в 2015 году был 1,76, а сейчас он меньше, чем 1,1. То есть он упал там на 6 с лишним вот этих процентных пунктов. То есть повышение пособия, ну, вообще никак не помогает, да.
4: С одной стороны, во-первых, есть общая демографическая тенденция, рождаемость снижается там во всех странах Европы, да, и то же самое происходит в Беларуси. С другой стороны, в Беларуси уровень рождаемости снижается гораздо быстрее, чем в странах Европы. Вот в том же 2015 году у нас вот этот коэффициент рождаемости был выше, причем, ну, так существенно выше, чем, например, в Польше. И он был выше, чем в большинстве, ну, нет, не в большинстве, а просто чем во всех соседних странах. Вот. А сейчас у нас коэффициент рождаемости находится на уровне, ну, по-моему, ниже нас только Мальта, да, и Украина. То есть воюющая Украина и Мальта, ну, Мальта там, в принципе, это традиционный и очень низкий коэффициент рождаемости. Вот. Ну, и глядя на то, что вот он упал именно за последние 10 лет, да, ну, нельзя не заподозрить, что это как-то связано с тем, что сотни тысяч белорусов уехали из страны после 2020 года. Вот. Ну, то есть, это один фактор. Другой фактор, наверное, общее отсутствие ощущения стабильности. То есть, люди просто не очень верят в то, что будущее, вот это будущее, будущее оно будет стабильным, и что вот можно ждать от него чего-то хорошего, что, собственно, неудивительно, учитывая там соучастие Беларуси в войне и постоянные риски того, постоянный просто риск того, что Беларусь может быть втянута в эту войну напрямую. Поэтому я, честно говоря, думаю, что от этого решения о там, вот, изменении порядка выплат вот этого пособия, ну, вот оно вообще никак не поможет повышению уровня рождаемости.
2: Таким чином, пропанова выглядая, як спроба зарабіць падтрымку больш выгаднай для сем'яў з высокімі доходами. Але пытанне застаецца тым жа. Ці дастаткова адной выплаты, каб людзі сапраўды вырашаліся нараджаць дзяцей?

0: Радио Рация.
1: Зрабіць такой виртуального кандидата, и які мусі бы быць, каб у Беларуси были сапраўдныя выборы.
2: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая наибольш не уразила.

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: Белорусская Радио Рация пропонует.
2: Крыночка. Православная религийная передача на белорусском Радио Рация. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Белорусская Радио Рация пропонуя.
2: Поэтичные роздумы. Литературная программа Андрея Степанюка. А у их поэзия, проза и авторская песня. Вершы читая Михал Андрасюк. Слухайте каждую субботу у 16.05. Программа повторяется каждую неделю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину позднее.
1: Белорусская радиорация пропонуя.

кончик. Цю руку веде про кошмары у сні. Не дай мне загаснуть у твоей руце. Я твоя свечка, доволю знакомый енчик. Цю руку веде про кошмары у сні. Не дай мне загаснуть у твоей руце.

Атлера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

początku swojej kariery Michelle De Gioncello współpracowniczyła z przyznanymi wykonawcami, jak ich Jość i Madonna. Сегодня подрыхтовала и одну песню Мадонны, а это между иншими тому, что несколько дзён тому не стала продюсера Уильяма Орбита, який створил с Мадонной абсолютно уникальный альбом «Ray of Light». Есть шмат песен из этого альбома, які ассоциируем с первых секунд, але думаю, часка з вас не обовязково помнить «Шанти Аштанги». 98 год не был в нашей части свету часом, коли популярная была йога, ці далекаўсходняя філасофія. А што ў тыя гады з'явілася проста інспірацыяй для гэтай песні. З намі Мадонна.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. У России палюють на мужчинов. Дараца Тихановская провел встречу в МЗС Польши. Репрессии в Беларуси не спыняются, але колькость судов по политичных криминалках зменшилась у разы. У студии с новинами Стась Дедерка. 1634 день войны. У России палюють на мужчинов, каб не объявлять новую мобилизацию. Это пишет британское выдание The Guardian. У российской армии все больше серьезные проблемы с особовым складом. По заходних оценках, Россия губляя больше за 30 тысяч человек забитыми и поранеными каждый месяц, набирая каля тысячи контрактников у день. При этом амаль усе новички идут на затыкание дирок у потрапаных подразделениях, а не на их поширение. Тому вербовка становится все больше жорсткой. Российцев затримливают на улицах, забирают с працей, ци выкликают у полицию, после чего доставляют в военкоматы и примушают подписывать контракт. Особливо активно палюют на тех, на кого простей натиснуть. Должников, людей с криминальными справами и представников инших социально необороненных категорий. При этом, поводле известок Guardian, решение об новой массовой мобилизации у Кремле покуль не приняли. Тем часом громадянам Немеччины не рекомендуют ехать в Украину за рызыки узамацнения атака на передыдні Дня Незалежности 24 жнивня. Заяву опубликовало немецкое Министерство замежных справов. У ее отзначают, что Россия практически что дня атакует Украину ракетами и дронами, причем под ударом может опынуться любой регион. Особенно попереджуют об махчимых атаках на энергетику, транспортные узлы и громадянские объекты. Так само Немеччина радит увеличивать серьезные рызыки при поездках по Украине, у приватности чыгункой. Репрессии в Беларуси. За апошнія 3 тыдні у спіс экстремістаў, які складаюць сілавікі, дадалі 13 чалавек, хоць раней за такі ж перыяд магла набрацца і сотня палітвязняў. Гэта заўважыла наша Ніва. Міліцэйскі спіс экстремістаў – адзін з важных індыкатараў узроўню палітычных рэпрэсій у Беларусі. Калі чалавек асуджаюць па адным з экстремістскіх артыкулаў, то пасля таго, як прысуд набывае законную сілу, яго імя неўзабаве дадаецца ў спіс. Гэта значыць, што чалавек сутыкнецца з абмежаваннем. Его банковские рахунки будут больше пильно контролировать, ему самому заборонять працевать в некоторых сферах. Министерство внутренних справ начало вести свой список репрессованных по криминальных справах у 22-м годе. Але анализовать первые месяцы нема сенсу, туды додавали ранее судженных. Звычайно, что месяц осуджали прикладно по 100 новых человек, у среднем по 20-25 на тыдень, в залежности от того, кольки обновления поспевало выйти на протягу месяца. Например, у студені 23-го было додадено 107 так званых экстремистов, у красавіку 25-го 140, у липені бягучага году 66, у першой полове гэтага жніўня 8. Разом с тем, казать про спынение репрессии не выпадая, за кратами по ранейшему 700-800 политвязняв, что день проходят сигналы про затримание людей за распаўсюд экстремистских материалов. Варшава. Дараца по пытаннях дипломаты Денис Кучинский провел працоўную сустрэчу со специальным прадстаўніком Польши у пытаннях Беларуси Адамом Халатинским и намесником директора Департамента Сходней Европы МЗС Польши Гжегжем Пазнянским. Подчас сустрэчы были обмеркаваны ключевые напрямки стратегичного супрацоўніцтва помеж офисом Тихановской и МЗС Польши, так само суместной активности на бягучи год. Особенно была закранутая тема международной обороны и повеличение колькости адмовы у громадянам Беларусі ў яе прадастаўленне. Важна падкрэсліць, што афіцыйная палітка Польшчы ў дачыненні да беларусаў не змянілася, адзначае офіс. У значнай частцы выпадкаў прычынай адмоў становіцца недастатковая доказная база, адсутнасць пацвярджэнняў індывідуальных рызык або недастатковая абгрунтаванасць заявы. Офіс рэкамендуе беларусам дбайна рыхтаваць дакументы і доказы, якія пацвярджаюць канкрэтныя індывідуальныя абставіны справы пры падачы на міжнародную абарону. Калі патрэбная дапамога, можна звярнуцца офис Светланы Тихановской на mail legal@tikhanovskaya.org. Про музыку. У польской столице на початку вересня отбудется 5-й фестиваль белорусской музыки «Грай». За гэты часом Праза стала одной из ключевых культурницких подеев для белорусской супольности и паза межами Польши. Так само фестиваль что год объединяя на лепших музыков и сотни аматоров живой музыки. По словам организаторов, все лето сцена «Грай» выбухне энергией и эмоциями, дякуючи яркому складу. Вольский, Джей Морс, Детюки, Дай Дорогу и РСП. Вядоуцами вечера станут журналист Белсату Валер Русель, Велік і наша калега па беларускім радыё рацыя Марына Савіцкая. Акрамя музыкі на фестывалю будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту грае ў суботу 5 верасня о 17 гадзіне ў варшаўскім клубе «Небо». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў нядзелю 16 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 27-29, на берасцейшчыне да плюс 35.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши. Украина атаковала предприемство Роскосмосу, что в Беларуси тягом липеня подорожало найбольш. Руины костела у Бобруйску отдали на ближнему до улада у бизнесовцу. У студы з навінамі Стась Дадэрка. 1634 дзень вайны. Мінулай ноччу Расія атакавала Украіну 152 беспілотнікамі. 124 з іх былі збітыя. Пра гэта паведамілі паветраныя сілы ўзброеных сіл Украіны. У горадзе Марганец Днепрапетроўскай вобласці ўначы ад расійскага ўдару загінула трохмесячнае дзіця. Расійскі дрон трапіў у шматкватэрны жылы дом. Сярод пацярпелых дзеці 5 і 12 гадоў, усяго паранена 11 чалавек. Раніцай российские войски атаковали Павлоград. Два человека отрамали ранение. Подчас российской атаки на Одесскую в область разборный будынок обутковой фабрики. Там почался пожар. Загорелся так само закинутый приватный дом. Три человека отрамали ранение в вынику российских атак на Запорожский район. Усеяны были у автомобилях, которые атаковали российские дроны. Еще два человека отрамали ранение протаться дронов на комбайны, которые працавал в поле. У нашей российские дроны ударили по гандлевым центре промысловым предприемстве у Запорожья. У Херсонской области при атаке на цивильные автомобили поранены 4 человеки. Дрон так само поцелил у жилы двухповерховик. Раницей российский шахет атаковал фермерскую господарку в Баштанском районе Миколаевской области Украины. Двоих мужчин шпитализовали в стане средней тяжкости. Что тычется украинских ударов по объектах у России, то у Самары атакованное промысловое предприемство, как поведомил губернатор. И он не удокладнил, якое миновито. Потерпели два человека. Украинские мониторинговые телеграм-каналы пишут, что одна из ракет упоцелила у головный цех ракетно-космичного центра «Прогресс». Там ушчался пожар. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение одного из ключевых предприемств у Роскосмосу, который занимался в приватности вытворчестью электроники. Цитата. «Выкрестовывались ракеты «Фламинго» – доброе досягнение. Отлеглость от нашей межи – каля 900 километров. Наши далекобойные санкции так само досягнули аэродрому Сава-Слейка, где базуются носьбиты российских ракет, которые бьют по наших городах и вёсках. Это каля 700 километров от Украины. Зафиксованы необходимые нам пошкоджения нафтового объекта на территории населенного пункта Усть-Луга. Отлеглость больше за 800 километров от нашей межи», – сказал Зеленский. Минск-Вильня. Каля сотни затриманных у Беларуси грузовиков так и не вернулись у Литву. Перевозникам уже просто невыгодно их забирать, пишет «Свобода». Как сказал керовник Национальной ассоциации автоперевозчиков Ленава Эрландас Микенес, само собой, бог это невыгодно, коли плата за стоянку превышает кошт самого транспортного сродку. В основном застались полупричепы, але есть и тягачи. Повод для его белорусский бок уже полгода закликает забрать транспорт и погрожает конфискации. Лето сю снежни Микенес констатовал, что страты перевозчиков наближаются до 100 миллионов евро. Поводле Микенеса, после этого кризису, грузопотоки из Литвы в Беларусь значно скоротились, и в основном грузы теперь идут с Польши. Нагадаю, что литовские фуры затримали в Беларуси в отказ на решение Литвы закрыть державную межу с причины постоянного прилета из Беларуси поветренных баллонов с контрабандой. Статистика. Гарачая водозабеспечение, авиабилеты и аутозапчастки стали лидерами по подорожению в липене сярод послуг и сезонных товаров. Про это сведчить проведено выданием позер канале известок Белстату. Рост ценов тарифа усклау каля 6-7%. Споживецкие цены за 7 месяцев бягучего года выросли на 3,20%. Сярод несезонных харчовых товаров опираджальными темпами росли цены на соль, амаль плюс 14%. Сярод сезонных харчовых товаров лидерами по подорожению стали морква, амаль плюс 92%, и бураки, амаль плюс 85%. Руины езуитского костела у Бобруйску отдали наближенному до улада у бизнесовцу. Летошней весной на старейшего будинку города обвалилась стена. 30 вересня помник архитектуры безвыплатно передали МЧС Групп. Компания, связанная с близким до улада у бизнесовцем Александром Зайцевым. Про это стало ведомо с отказу Министерства культуры, опубликованного телеграм-каналом «Спадшина». Новый власник обязан провести ремонт и реставрацию тягом трех годов. Все лето у соковику компания атрымала дазвол на навукова-даследчыя праектныя работы для рэканструкцыі аб'екту, ёй дазволілі змяніць прызначэнне будынка. Як піша наша Ніва, мураваную трохнефную базыліку ў стылі барокко ўзвялі ў Бабруйску ў 1745-47 годах паводле праекта віленскага архітэктара Тамаша Жаброўскага. У комплексе быў калегіум, бібліятэка і тэатр. У савецкі час гістарычны аб'ём выкарыстоўваўся як гауптвахта, вайсковая турма. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую нядзелю 16 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 27-29 вышэй за нуль, на берасцейшчыне да плюс 35.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Відэа гаспадарства. Мяне завуць Марына Савіцкая, і як звычайна ў гэты час на хвалі беларускага радыё Рацыя праект Маніфест. Падавалася б, фестывальны сезон збольшага ўжо завершаны, але не ўсе імпрэзы сказалі сваё слова. Таму карыстаемся момантам, пазначаем 5 верасня ў календарах, таму што тады менавіта ў цэнтры Варшавы адбудзецца буйны юбілейны 5 фэст «Грай». Традыцыйна на ім выступіць самыя заўважныя, мне падаецца, беларускія артысты. Гэта Вольскі, РСП, Джей Морс, Дай дарогу, Дзецюкі. А яшчэ далучацца да падзеі сёлета і маладыя артысты. Конкурс, менавіта праз які яны і змогуць гэта зрабіць, цяпер адбываецца ў сацыяльных сетках «Грай». Пра гэты рух, сам фестываль і наогул музычныя імпрэзы сёння размаўляем з суарганізатаркай фэсту «Грай» Інэс Сянкевіч.

0: У нас на сувязі ёсць спадарня Галіна з Вярхлесця. Шчыра вітаем і слухаем вас.
1: Добрый день, дорогие мои коханые слухачи. Все вы так хорошо ведете эту импрезу, что я что субботки слухаю. И хочу поздравить первого мужа Анатоля, который пожал и продал. И хочу поздравить его сестренку Ираидку, которая у нас доживая. И еще хочу поздравить своих детков, Юалю, Петру, Петруся и сынову, и Паулинку, жичить им всего доброго. Счастья, здоровья, каб яны счастливе зайшли до грабовки. Жичу всего доброго им. И еще хочу поздравить с Паулов кохану, симпатичну паню Валю. Пані Валю, дякую за жичення, которое вы зложили. Я дякую вам сердечно за провиант, который вещам Дмитруком прослали. Валенька дорогая, жичу вам всего доброго. То день солнца, погоды духа, чтоб Матерь Божа вас сохранила и ваших детков, и ваших зятьков, и внучков на многие лета. Каб на вашей хатанце зорочки светили яскерко, каб вы были такие вытрывалые, як до сих пор. И еще хотела бы поздравить Каринку с новой волей. Калинка, дорогая девчинка, я с мужем, с Раею и своими детками жичу вам всего доброго. Вашим сыночкам Миркови, Яркови, Ярочек, тримайся такая горач. Каб те людки уважали, каб ты уважал людков, и каб ты дожил до пенсии. Всего доброго, Ярочек, запрошаю до себе до Верхлеса. Еще хотела бы с Павлом поздравить матушку Веру. Кахана наша матушка Вера и ваш отец Адрианко. И ваш отец, сынок Адрианко, жичу ему всего доброго. Жоночці и детками. Для отца Валерка, всего доброго, вам счастья, здоровья, благополучия, каб Господь вас сохранил на многое лето. И всего вам доброго вашим сыночкам, батюшкам, тримайтеся. Всего найлепшого жичить цела родина наша. Еще хотела бы Адрианка поздравить своего отца. Адрианку, всего доброго вам, счастья, здоровья, вашей мамці. Всего доброго, счастья, здоровья. И хотела бы еще поздравить Крисю Кубаш. Крисянька, твоему мужеви, твоими детками, сестрам, и твоему браткеви, и Зощи твоей, братищи, всего доброго, счастья, здоровья. Соколки Нину Гибу с детками, Йолю Ленкеви с детками и с внуками. Еще хотела бы поздравить Гибу Юрка с Астерою и с детками, всего доброго, счастья, здоровья. Ну, всего доброго, мои миленькие. И до Слої ще поздравляю, ля Олі, ля Толічка, всього доброго, Толічок. Желаємо ми цілою родинкою тобі много здоров'ячка, каб ти хоч хученко ходив. Поздравляю ще всіх, хто мене слухає і хто мене знає. І дякую, мої міленькі, дякую. Еще за упоминок, Валенька, что вы таки прислали. А на правду, чем я вам одуденчуся? Ну, всего доброго. Ираидка поздравляю Валю и Калинку. И здоровечка жичи цера для Калинки и для Вали. Всего доброго.
0: А мы долучаемся до этой листы пожадания. І вам так само усього доброго у Верхлесі. Дякуємо за телефонування.
2: І ще сердечне вітання разом з пожаданнями. Добре здоров'я, щастя і усмішок для Басі Трофімюк передає Марек Вашков'як. А у нас уже і пісня традиційна, калі спадарня Галіна з Верхлесі, тоді і пісня «Тільки з тобою».